Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Послепасхальная неделя 1908 года. Москва. Купец Терентий Лаврентьевич Плошкин со своей супругою Екатериной Ильиничной по случаю праздников сходили в баню, вернулись в вечеру домой и сели откушать чаю. Купеческое чаевничание — это, знаете, не как сегодня. У меня, пожалуйста, чизкейк и дарджилинг из пакетика. Нет! Купеческий вечерний чай может занимать до 2 часов времени. Чай наливается из самовара в стаканы, пьется из глубоких блюдец, а к чаю на столе стоят кусковой сахар, плюшки, баранки, сливочное масло, варенье, пироги, иногда даже рис с изюмом, вареники, сырники, яички, конечно, ну и так далее. Благодать. Терентий Лаврентьевич с Екатериной Ильиничной жили хорошо. Жаловаться грех. Даже имели кухарку. И вот эта вот кухарка после чая принесла супругам письмо от сына, Михаила Терентьевича, который пребывал в Пензе у своей невесты на сватовстве. Знакомился с будущими родственниками. Получить письмо от сына на Пасху всегда приятно. И Терентий Лаврентьевич по складам прочитал его. «Дорогой наш родитель Терентий Лаврентьевич и дорогая мамаша Катерина Ильинична, шлю вам с любовью низкий сыновний поклон и прошу вашего благословения навеки ненарушимого. 4-ю неделю пребываю в Пензе, и невестой моей и ейными родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул, между прочим, что вас со мной не было. Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на 3 пуда весом. А что в ней находится, не сообщаю. Это вам сюрприз будет. А только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами. Но это я говорю только так, для обману. В посылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего. Ждите меня домой недельки через 2-3. Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Шишкиным». Ну, согласитесь, каждый хотел бы иметь такого внимательного сына. На следующее утро родители поспешили на почту, гадая, что мог бы прислать сын. Если открыть энциклопедию Брагауза Ефрона, Википедию тогдашнего времени, то можно прочитать, что Пензенская губерния славилась платками и перчатками из козьего пуха, льняной пряжей и выделкой кож, а еще в реке Суре водилась отличная рыба. Ну, поэтому родители могли ожидать разных гостинцев. На Рязанском вокзале, который сейчас называется Казанским, купец с женой предъявили квитанцию, которую сын вложил в конверт, и получили тяжеленный ящик, обшитый рогожей. 3 пуда веса. Это почти 50 килограмм. Ха, нормально, да? Ящик привезли на извозчике домой, и, сгорая от нетерпения, Терентий Лаврентьевич открыл его топором, отдирая гвозди. Содержимое было сверху засыпано соломой. Терентий Лаврентьевич запустил руку в солому и вытащил из ящика отрубленную человеческую ногу. В ящике оказалось порубленное на куски тело 14-летней девочки.

Терентий Лаврентьевич сразу же отправился в московскую сыскную полицию, и его принял начальник ее Аркадий Францевич Кашко. Чудовищную посылку из Пензы обследовал он сам в присутствии двух понятых и полицейского врача. В ящике лежало тело девочки-подростка, примерно 14 лет, разрубленной на 4 части и с отрубленной головой. Она, по экспертизе врача, была убита около 2 дней назад ударом в сердце. Если вы, кстати, недоумеваете, как-то за 2 дня могла прийти посылка из Пензы в Москву, то тут удивляться нечему, потому что почта в то время работала гораздо лучше, чем сейчас. Из Пензы в Москву письма доходили за день, да и посылки тоже, тем более если их отправить с вокзала, как и было сделано. Кем была эта девочка? Почему ее тело прислали Плошкиным? Какое отношение имеет к посылке сын Плошкиных? Ну, который в то время, напоминаю, был в Пензе. Все это было совершенно непонятно. И на все эти вопросы шокированные Терентий Лаврентьевич с Екатериной Ильиничной не могли дать ответы. Но настаивали, конечно, что сын к этому никакого отношения иметь не может. Аркадий Францевич проверил очевидные вещи, спросил, похож ли почерк, которым было написано письмо, на почерк их сына. И отец на это ответил, что вообще-то он сам пишет и читает не то чтобы очень хорошо, если честно, то разные почерки между собой отличить не сможет. Сыщик спросил про каких-нибудь врагов или недоброжелателей, и купец сходу никого не смог вспомнить. Подумав, правда, некоторое время, назвал одного приказчика по фамилии Сивухин, который крал из лавки и был выгнан чуть ли не 5 лет назад. Ну, Кашко попросил тогда купца принести письма или документы с почерками сына и вот этого приказчика Сивухина. Купец, покопавшись, нашел и то, и другое, но ни один почерк не совпадал с почерком письма. Короче, зацепок ноль, надо передавать дело в Пензу, пусть расследуют. Но Аркадий Францевич решил совместить приятное с полезным и отправился в Пензу самостоятельно, потому что тамошним губернатором в то время был старший брат Аркадия Францевича Иван Францевич. И вот начальник московской сыскной полиции едет в Пензу проведать старшего брата и распутать дело. Ребята, я анонсирую свои живые выступления. Кто на них был, знает, как это бывает весело. Кто их видел на Ютубе, знаете, что вживую еще веселее. Кстати, если вы пропустили, то мы на позапрошлой неделе выложили новое видео с лекцией про белую миграцию. Короче, в конце сентября и в октябре у меня будет большой тур по Европе. Буду с вами сплетничать, рассказывать про самые важные тусовочные места Петербурга, Москвы и Крыма, про самых главных роковых красавцев и красавиц, про дам в мужских костюмах и про мужчин в дамских. Вас ждут гадания на картах Таро и причастие кровью, делюжиншипы, дуэли, стихи и картины, клубы и салоны, в общем. Будет лекция про все самые главные сплетни и слухи на закате империи. Лекции пройдут по всей Европе. Называю города. Лиссабон, Лондон, Милан, Лимассол, Амстердам. Причем, кстати, в Амстердаме я буду 2 раза. Сначала на Видимфесте, где буду играть с вами в игру «Кем бы вы стали в эмиграции в 1920-е годы?» И через неделю буду читать лекцию про сплетни и слухи. Дальше. Париж, Валенсия, Барселона, Берлин, Белград, Будва. Приходите, зовите друзей, билеты в описании выпуска, и они обычно расходятся как горячие пирожки, так что спешите. И напоминаю, что лучший способ меня поддержать — это подписаться на Boosty, Patreon, Закаты Империи, там везде есть дополнительные материалы к выпускам, а еще можно взять подписку либо-либо плюс от студии либо-либо. Все ссылки нужны вам в описании, и до встречи, приходите на лекции.

что такое Пенза в 1908 году. Воспользуемся воспоминаниями, которые оставил, собственно, брат Аркадия Францевича, пензенский губернатор Иван Францевич. Город Пенза мне очень понравился. Расположен он на горе, круто спускающейся в долину реки Суры, утопает в зелени. Со стороны Казанской дороги вид на город очарователен. Хороших зданий, мостовых и памятников почти не имеется, что не лишает город своеобразной улыбающейся уютности. Везде много солнца и воздуха. Как вы можете судить по фразе «хороших зданий, мостовых и памятников почти не имеется», город Пенза глубоко провинциальный в то время. Простите меня, пензенцы. Для вас еще, слушатели дорогие, я заглянул в криминальную хронику Пензы того года. Вот что попало в столичные газеты из этого региона в 1908 году. В январе за городом повешено 5 грабителей. Суть по смертному приговору — это продолжают действовать столыпинские военно-окружные суды, потому что по уголовному уложению за грабежи смертная казнь не полагалась. Дальше. На перегоне Сызранско-Вяземской железной дороги паровоз наехал на рабочих, один погибший. При обыске дома на Инвалидной улице найдены бомбы и химические вещества. Революционеры продолжают планировать теракты. А 2 экспроприатора, бежавших из тюрьмы, арестованы. Священник Соколов попал под суд за организацию шайки из крестьян. Они занимались поджогами помещичьих усадеб. Еще одно столкновение поездов и еще одна попытка массового бегства из тюрьмы. Еще сгорел дом в усадьбе, в котором провел свое детство великий поэт Михаил Лермонтов. Как вы можете понять по вышеперечисленному, революция не утихла. Старший брат Аркадия Францевича, пензенский губернатор, в воспоминаниях пишет, что он не иллюзорно опасался, что в него кинут бомбу. Его предшественник, если что, был убит выстрелом во время представления в театре. Но, с другой стороны, это все-таки уже не 1905, не 1906. Время, можно сказать, спокойное. Только вот девушек рубят на куски и отправляют почтой в Москву. Повидавшись с родными, Аркадий Францевич пригласил к себе местного начальника сыскного отделения и еще пензенского полицмейстера Андреева. Причем Андреев был Кашко знаком, он раньше служил в Москве под началом, собственно говоря, самого Аркадия Францевича. Оба сообщили, что 3 дня назад некая Ефимова, продавщица в казенной винной лавке, обратилась в полицию за помощью, потому что пропала ее 14-летняя дочь Мария. Аркадий Францевич вызвал к себе и Ефимову, и еще младшего Плошкина. Ефимова рассказала, что ее дочь последний год служила ученицей у местной портнихи Марьи Знаменской. Сначала учеба шла тяжело, хозяйка была строга, но в последнее время вроде как стало полегче. Девочка пропала в пасхальное воскресенье. Днем она отпросилась у матери погулять в парк, но не вернулась ни к вечеру, ни на следующий день. Аркадий Францевич протянул ей ленту, снятую с косы убитой девушки, и спросил, знакома ли лента. И мать, обрадовавшись, сказала, что да, это любимая лента Маши. Мать, очевидно, надеялась, что дочь нашли, но Аркадию Францевичу пришлось сообщить ей обстоятельства, при которых нашли Машу. Можете сами себе представить горе и тяжелую сцену после этих новостей. Следующим в кабинет пришел молодой жених Плошкин. Аркадий Францевич поинтересовался, не отправлял ли он родителям письма на Пасху. И Плошкин, смущаясь, сказал, что оно, конечно, надо было бы, но ему помешал любовный дым, в котором он пребывает в настоящий момент. На вопрос, знает ли кто-то еще домашний адрес его родителей, тот ответил, что никому, кроме невесты и ее родителей, адрес неизвестен. Тогда Аркадий Францевич рассказал Плошкину, что хотя он и не отправлял письма, но родители от него письмо получили и протянул ему письмо это почитать. Купеческий сынок сильно удивился и объяснений никаких дать не смог. Ну, впрочем, поскольку было известно, что почерк письма не совпадал с почерком сына, Плошкин-младший был отпущен во свояси. После этих первых расспросов Аркадий Францевич решил навестить портниху Знаменскую. Для начала он закупился на базаре пуговицами, лентами, иголками, крючками и прочим. Затем переоделся в местном сыскном отделении в драную одежду, немного подгримировался, взъерошил волосы и в таком виде отправился на разведку. Вошел он на квартиру через черный ход, оказался на кухне, и на кухне сидели 3 девушки. Очевидно, работницы Знаменской. 2 примерно 14-летние и 1 постарше, лет 17. Они были миловидными, но уставшими,
и на пришедшего бродягу мало обращали внимания. Тот попросил позвать хозяйку, а сам принялся слушать болтовню девушек. Во-первых, обратил внимание, что хозяйку они называли жабой, а во-вторых, они ненароком вспомнили Машу и гадали, куда она пропала. Причем одна из работниц считала, что без жабы хозяйки тут не обошлось. Наконец, хозяйка явилась. Аркадий Францевич на народном языке довольно прямо сообщил, что ему охота выпить, и по этому случаю он готов продать за полцены кое-какой товар. Хозяйка принялась отчаянно торговаться, полцены ей было многовато. В итоге сошлись где-то на четверти, и охрипший от споров Аркадий Францевич отправился домой. Кроме разведки на местности, ему стало очевидно, что хозяйка как минимум скупает краденое. Ну, это, впрочем, было неудивительно. А еще, возможно, торгует своими работницами. Но это следовало проверить. Почему вдруг после такого короткого визита Аркадию Францевичу пришла в голову такая идея? Дело в том, что тогда тайная проституция при швейных мастерских была достаточно распространена. Ну, конечно, далеко не в каждой можно было снять девушку или даже девочку, но подозрения Аркадия Францевича были вполне обоснованными. Если посмотреть статистику бывших профессий проституированных женщин того времени, то в первую очередь в публичные дома попадала прислуга, а во вторую очередь как раз швеи. И при этом, да, проституция с 12-14 лет в императорской России – дело, которым никого не удивишь. Вот в 1910 году в России проходил съезд по борьбе с торгом женщинами. И на нем, например, петербургский врач Роберт Шихман рассказывал, что главными местами, где можно было снять девочку, были, во-первых, гостиницы, во-вторых, кафе, в-третьих, мастерские. Все условия жизни в мастерских делают их весьма удобными для процветания замаскированного притона. И факторши часто предпочитают такую форму торжища белыми рабынями всякой другой. На публикацию о том, что ищется ученица, являются сотни детей, которых родители и родственники готовы отдать чуть ли не в полное распоряжение владелица мастерской. Тут есть возможность произвести тщательный выбор. А то, что творится и делается в мастерской, то, для чего и как воспитывается, и чему обучается девочка под опытным руководством хозяйки, все это скрыто не только от взоров каждого наблюдателя, но и от взоров и родителей, и родственников, отданной в учение девочки. Кроме того, это дело было безопасным. Уголовная статья за секс с несовершеннолетними, в принципе, была. Но если клиент мог в суде доказать, что не лишал девочку девственности, то никакого наказания не получал. А доказать это было просто, если девочка уже была проституирована. Короче, секс за деньги в Российской империи с несовершеннолетними был фактически легален. Ну, содержательницу нелегального борделя, конечно, ждала статья, но дело это было настолько массовым, что никто закон не боялся. Короче, эту линию расследования надо было проверить. Тем временем слухи о смерти Маши стали распространяться по городу, потому что убитая горем мать уже рассказала знакомым о своем несчастье. Аркадий Францевич просил ее до времени молчать, но она, видимо, вот не выдержала. И чтобы запутать следы, Аркадий Францевич поместил в местных пензенских ведомостях заметку под заголовком «Наши дети», причем он написал ее таким типичным слогом провинциального журналиста. Наш город взволнован разнообразными циркулирующими слухами об исчезновении 14-летней Марии Е. Из весьма достоверных источников нам сообщают, что полиции удалось напасть на след беглянки. Да, мы говорим «беглянки», так как этому юному, еще не распустившемуся бутону пришла в голову мысль бежать. «О темпора, о морос, куда мы идем, куо валес». Расследовать линию подпольного борделя сам Аркадий Францевич не стал, так как приехал в Пензу, как вы помните, возможно, совмещать приятное с полезным. Он взялся в выходные на общение с братом и его семьей и выписал из Москвы двух агентов. Николая Сергеева, мужчину лет 50, с внешностью потрепанного жизнью дородного такого отставного кавалериста, и Тихомирову, даму с манерами, которая умела одеваться и говорила на французском и английском языках. Они поселились в гостинице как супруги. Кашко ввел их в курс дела, и те начали работу. Супруги Сергеевы первым делом отправились к Знаменской делать заказ на платье. Они объяснили ей, что купили тут имение в округе, ну и хотят принарядиться, а портниха, значит, приветствовала их в городе и рассыпала в любезностях.
Пока жена в примерочной беседовала с хозяйкой, муж стал перешучиваться с работницами Знаменской, отпуская липкие комплименты. И вообще, всем своим видом он показывал, что и жена, и супружеская жизнь крепко его достали. Спустя несколько дней он отправился получать заказ. Я тут уточню, что платье было куплено, да, на средства московской полиции. И вот на этот раз он уже разговорился с хозяйкой поконкретнее. Сергей стал жаловаться на то, что жена у него старая, что в Пензе страшная скука и развлечься негде, и что на следующий день вообще жена уезжает в имение, и совсем тоска наступит. Ресторан тут засижен мухами, программа унылая, кухня отстой, хочется развлечений. А он уже, понимаете, человек солидный. По кафе-шантанам ходить ему не с руки. Охота посидеть, знаете, в домашней такой семейной обстановке. Не с потасканными певичками, а с молоденькими девушками. Понимаете? Знаменская поняла. И сразу же пригласила его к себе на следующий вечер. Вечером на следующий день агент Сергеев с большой корзиной угощений прибыл к Знаменской. Его встречала хозяйка, пригласив на вечер, помимо троих своих работниц, еще и двух гимназисток. На стол из корзины достали вино, фрукты, шоколадные конфеты, рыбу и так далее. Банкет тоже был за счет московской полиции. Чем дальше шло время, тем больше пьянела хозяйка, постепенно переходя от сальных шуточек к прямым намекам, пихая дорогого гостя под столом ногой и подмигивала еще при этом на одну из гимназисток, которая посадила рядом с Сергеевым. Девушки угощались не стесняясь, вечер стал уже совсем томным. И видя, что Сергеев что-то не переходит к конкретике, хозяйка предложила ему выбирать и занять любую комнату в доме. И тут Сергеев сказал, что действительно хочет остаться наедине, но не с девушками-портнихи, а с ней самой. Посекретничать. Хозяйка мгновенно выгнала всех из комнаты и села напротив гостя. А гость высказался в том смысле, что, ну, он в жизни многое повидал. Вечер прошел отлично, жаловаться грех. Девушки все симпатичные, но видно, что опытные. И водку хлещут, и лица накрашены. А ему хочется чистоты и невинности. Света, понимаете? В воспоминаниях Кашко это описание выглядит так. «Найдите вы мне, Марья Ивановна, этакую блондиночку лет 15, с фарфоровым личиком, льняными волосами, точеными ручками и ножками, с эдакими большими синими глазами, и чтобы в глазах этих была постоянная жемчужная слеза. Покажешь ей палец, она плачет. Покажешь ей два, рыдает. А главное, чтобы по внешнему виду была бы ангелом чистоты и непорочности. Но вы понимаете, дорогая моя, что ангелом небесным она должна быть только лишь по виду. На самом же деле в ней должен дремать никем не разбуженный еще темперамент Гетеры, мисс Салины. Ну, словом, посмотришь на нее и дух захватывает». Кажется, вот этот вот образ как бы такой лоли, вовсю эксплуатирует японская анимация сегодня. Но практичная Марья сразу же перешла к делу. Заказ, конечно, непростой, но работа есть работа, что, найдем. Стоит только, это будет дорого. Сама Знаменская попросила себе за посредничество 500 рублей, ну, плюс, понятное дело, девушке надо будет заплатить, но большую часть необходимо будет дать некому Петру Ивановичу, который как раз занимается поставкой девушек под сложные заказы. Петр Иванович возьмет не меньше 1000. Вот это дело! Сразу надо было говорить. И наш потасканный отставной кавалерист Сергеев сразу выкладывает 100-рублевку задатка, опять-таки из полицейских фондов. И немедля Сергеев и Знаменская берут извозчика и едут к Петру Сергеевичу. Петр Сергеевич жил в центре, в неприметном одноэтажном доме. Гостей он встретил вместе с дородной женщиной-сожительницей со своей. Гостям не удивился, пригласил их в салон, но Знаменская сказала, что не по делу, и вся компания прошла в кабинет. Сергеев описывал в донесении кабинет довольно своеобразно. Значит, смотрите, в одной большой комнате был и письменный стол с альбомами, и мягкая мебель, и большая двуспальная кровать, а еще множество зеркал на всех стенах. Не хватало только крюка в потолке. Я поясню, что для зажиточных людей с собственным домом в то время было странно совмещать спальню и кабинет. Кабинет — это комната для работы, в которой ты принимаешь клиентов, а спальня — это личное пространство. И эти пространства, личное и публичное, как бы не принято было смешивать тогда. Ну ладно, пошел деловой разговор и торг.
Заказчик обрисовывал свои пожелания, поставщик уточнял и повышал цену, заказчик просил учесть, что выбирать будет тщательно, что он готов отсмотреть хоть десяток кандидатур, посредница елозила на кресле. В конце концов, обо всем условились и хлопнули по рукам. Далее Петр Сергеевич пригласил гостя в салон. Что такое был салон? Значит, большая комната, мягкая мебель, поцарапанное пианино, на котором играл тип в потертом сюртуке, по стенам фотографии голых женщин, на столе дешевые шампанские фрукты, на стульях пензенские девицы, изображавшие веселье. В общем, обычный, нелегальный, пожухлый бордель с претензией. Потусовавшись тут пару часов, агент Сергеев, наконец, отправился спать в гостиницу. На следующий день Сергеев делал доклад Аркадию Францевичу, и тот, надо сказать, был не то чтобы доволен. Подпольный бордель, это, конечно, славно, но только денег было на это угрохано. Прорва, а к расследованию смерти девочки они даже не приблизились. «А вот и нет», — сказал агент Сергеев. Дело в том, что у содержателя борделя, у Петра Сергеевича, была фамилия. И фамилия его была Сивухин. Та же самая фамилия, которая была у вороватого приказчика, изгнанного с работы 5 лет назад московским купцом Терентием Лаврентьевичем Плошкиным. Дело завертелось. Местная полиция начала опрос всех извозчиков того района, стараясь найти, не отвозил ли кто-нибудь из них большой ящик от дома Сивухина на вокзал с целью отправки в Москву. А Сергеев тем временем продолжал ходить в салон Сивухина. Уже на следующий день были новости. Во-первых, Сергеев стащил из дома Сивухина его фотокарточку с письменного стола. А во-вторых, смог разговорить одну из девушек из борделя Сивухина. И та после нескольких часов уговоров и обещаний рассказала, что на прошлой неделе у них было странное событие. Сначала приехал хозяин с какой-то женщиной и девочкой-подростком. Всех местных девушек разогнали по комнатам, но все, конечно, подглядывали. Хозяин вышел из дома. Затем через полчаса вернулся с каким-то господином, которого отвели в кабинет хозяина. Дальше в течение долгого времени слышались громкие крики и плач. Затем споры и уговоры с плачем опять-таки. А затем внезапный грохот и тишина. После этого хозяин притащил в кабинет из подвала ящик и спустя некоторое время утащил ящик в подвал. После чего всех девушек собрали в салоне и пригрозили выпустить кишки, если кто что расскажет. Одновременно с этим опрос извозчиков тоже дали плоды. Нашелся один, который хорошо помнил, как он вез солидный ящик из дома Сивухина на вокзал на следующий день утром. И все обстоятельства он запомнил хорошо вот почему. Он тогда вышел на работу со страшного похмелья, мучился мигренью, был вообще не до работы, и он в конце концов решил ехать домой отсыпаться, и именно в этот момент ему предложили отвезти ящик на вокзал. Чтобы только отвязаться от заказа, он назвал двойную цену, но, к его удивлению, заказчик тут же согласился. А посмотрев на украденную фотографию Сивухина, извозчик опознал заказчика. Ту же фотографию показали Плошкину, и он тоже опознал старого нерадивого работника. Впрочем, такого уже заматеревшего и потолстевшего. Все стало понятно. Точнее, почти все. Сивухина и его сожительницу арестовали, и Кашко начал допрос с женщиной. Ну, та, естественно, делала круглые глаза, от всего отпиралась, но Аркадия Францевича это не беспокоило. Он попросил ее написать расписку в том, что она ничего не знает об убийстве Марии Ефимовой, и после этого сличил почерк на этом заявлении и на письме, которое было отправлено из Пензы Плошкину-старшему в Москву. И почерк оказался тот же самый. После этого отпираться было бесполезно. Сивухину выложили один за другим все сведения, начиная от показаний агента Сергеева, заканчивая почерком на письме, а еще и припугнули сверху тем, что по этому делу аж из Москвы прибыл целый начальник сыскной полиции с агентами. Тебе конец, Сивухин. Аркадий Францевич обрисовал нехитрое будущее его. Либо он сотрудничает со следствием и получает 20 лет каторги, либо не сотрудничает и получает каторгу бессрочную. Дело-то в любом случае раскрыто. Нужны только подробности. Вздохнув, Сивухин принялся рассказывать. Заказчиком на Машу Ефимову был армянский предприниматель из Тифлиса по фамилии Абрамбеков.
бывший в Пензе проездом по делам по своим, и он, как и Сергеев по своей легенде, искал девочку и вышел на Сивухина. Абрамбеков забраковал уже 5 кандидаток, когда Сивухин вспомнил про портниху Знаменскую и про ее новую мастерицу Машу Ефимову, которая идеально подходила под заказ. Машу с трудом уговорили поехать в гости к Сивухину. Она согласилась только при условии, что Знаменская поедет с нею. Думала, что в присутствии хозяйки ничего не случится. Маша вовсе не была, как некоторые другие девушки у Знаменской, готова к сексу за деньги. Ну, возможно, Знаменская брала ее на вырост. Хозяйка таким образом отвезла свою работницу на изнасилование и оставила ее у Сивухина. Попав к нему и поняв, что от нее хотят, Маша начала кричать, она сопротивлялась, но, тем не менее, ее изнасиловали. После этого Сивухин пытался задобрить деньгами ее, но она только рыдала и толкала его. Тот пытался полчаса ее уговорить, наконец устал и начал угрожать, в ответ на что Маша плюнула ему в лицо. Тут Сивухин рассвирепел и ударил ее ножом в грудь. Убивать девочку в своем доме, в котором полно других девушек, в планы Сивухина, конечно, не входило. Ну, погорячился, знаете. Пришлось срочно заметать следы. Сивухин порубил топором тело бедной Маши, упаковал его в рогожую солому и уложил в ящик. А его сожительница тем временем отмывала кровавые пятна платьем Маши. Все детали сходились одна к одной, кроме последней и самой странной. Зачем вообще надо было отправлять труп в Москву своему старому хозяину? И Сивухин, помявшись, объяснил, что ящик вообще можно было бы отправить куда угодно. Они хотели сначала просто написать случайное имя и фамилию. Но за пару дней до убийства Сивухин встретил в Пензе на улице расфранченного Плошкина-младшего, который как раз пребывал в любовном дыму, да еще и узнал, что невеста его была из богатого дома. И Сивухин решил отомстить и как бы пранкануть, не думая, что Плошкин его помнит. Ну, мало ли, за 5 он поувольнял приказчиков. Это, конечно, топ-идея совершенно. Следом за Сивухиным арестовали Знаменскую, которая тоже под весом доказательств созналась. Оставалось только арестовать Абрамбекова. В Тифлис отправили ордер на арест, и насильника тоже арестовали и отправили этапом в Пензу.

состоялся через 2 месяца. Сивухину и его сожительнице дали за убийство по 20 лет каторги, Абрамбекова за изнасилование отправили на 8 лет, и это все довольно суровые наказания. Такие приговоры объяснялись тем, что вся Пенза обсуждала чудовищное убийство невинной девочки. Знаменской дали 3 года тюрьмы за сводничество, суд, в общем, справедливо посчитал, что в убийстве она не замешана. Пензенский полицмейстер Андреев, который приехал в Пензу из Москвы, был через год с лишним переведен с повышением обратно в Москву, и тогда Аркадий Францевич поинтересовался у него судьбой матери Маши. Судьба была незавидной. Она принялась пить, ее уволили с работы, после чего она пропила все свое имущество, стала жить на улице и в конце концов закончила жизнь самоубийством на могиле дочери.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали делать редактор, фактчекер и звукорежиссер. До встречи через 2 недели в новых выпусках подкаста. И приходите на мои лекции в Европе через 1,5 месяца. Ссылка на билеты в описании.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Раз в три месяца в «Закати сцену» выходит эпизод про театральные и околотеатральные книги. Предыдущие книжные выпуски выходили в апреле и в июле. Вы слушаете осенний, и, как и в прошлом году, я завершу сезон разговором про книги в декабре. Я хочу напомнить, что каждый книжный эпизод – это не рейтинг и не обзор самых новых книг. Это рекомендации, которые основаны на новостях издательств, издающих книги на русском языке. Кроме того, я ориентируюсь на то, что можно купить в магазинах «Бабель Букс» в Тель-Авиве и Берлине. Эти магазины тщательно выбирают книги, конечно же, не только театральные. Кроме того, у «Закати сцены» много слушателей в Берлине и в Тель-Авиве. Надо признаться, что придумывать книжные эпизоды сложнее, чем обычные. Ведь делать просто обзор вроде «вот такое вышло, такое появилось» довольно скучно. Хочется, чтобы даже в таком эпизоде, где идет речь о разных книгах, был сюжет, своя история. На этот раз сюжет сложился легко, когда я увидел рядом две обложки, объединенных одним именем. Так стало понятно, что сегодняшний разговор пойдет о первой трети 20 века, интереснейшей и продуктивной эпохе, полной открытий и экспериментов. Именно тогда и появились идеи и практики, сформировавшие современный театр. Именно тогда произошла главная театральная революция, переход от актерского к режиссерскому театру. Имя, которое было на этих двух обложках сравнительно недавно изданных книг, которые срифмовались совершенно невероятным образом, об этом чуть позже, это Гуго фон Гофмансталь. Гуго фон Гофмансталь родился в Вене в 1874 году. Он начал публиковаться в 16 лет. Сначала это были стихи, правда, под псевдонимом, потому что удивительное цензурное правило Австро-Венгрии запрещали литературную работу школьникам и студентам. Потом критика, эссе, проза, драматургия. Вена перелома веков – это родина современности, начало того исторического времени, в котором мы живем и сейчас. И это не просто город, где возникали новые научные концепции, художественные методы и политические течения. Вена была городом, где происходили радикальные урбанистические изменения. И, возможно, она была последним европейским городом, достаточно небольшим для того, чтобы ученые, художники и политики были знакомы друг с другом и обменивались идеями не только в публикациях или университетских аудиториях, но и в кофейнях. В кофейнях не только метафорических, но совершенно реальных. Например, среди завсегдатаев существующего и сегодня кафе «Централь» были, кроме нашего сегодняшнего героя Гофмансталя, Зигмунд Фрейд, хотя он, конечно, чаще бывал в кафе «Ландман». Там бывали Роберт Музель, Стефан Цвейг, один из основателей современной психологии Альфред Адлер, архитектор Адольф Лоос, основоположник сионизма Теодор Герцль. С 1907 года регулярными посетителями кафе «Централь» становятся два молодых человека, только-только приехавших в Вену. 18-летний Адольф Гитлер приехал из Линца, чтобы поступить в Академию художеств, как мы знаем, неудачно. 28-летний политический эмигрант Лев Троцкий издавал газету, существующую и по сей день. Правду. А еще в той Вене жили Оскар Кокошка, Густав Климт, Густав Малер, Арнольд Шонберг, Альбан Берг, Карл Краус, Артур Шницлер, Франк Зальт. Гуго фон Гофмансталь не просто стал органической частью этой венской лаборатории будущего. Вот что о нем гораздо позже вспоминал Стефан Цвейг в своих мемуарах «Вчерашний мир». Та осмотрительная эпоха не любила преждевременно одаривать благосклонностью тех, кто не зарекомендовал себя долголетним солидным свершением. Новые поэты, музыканты, художники были все молоды. Герхард Гауптман, внезапно всплывший из полной безвестности, в 30 лет покорил немецкую сцену. Стефан Георгий и Райнер Мария Рильке оба 23 лет от роду, а раньше, стало быть, чем достигли по австрийским законам совершеннолетия, обрели литературную славу и фанатичных приверженцев. В нашем родном городе за какую-нибудь ночь возникла группа «Молодая Вена». Артур Шницлер, Герман Барр, Петр Альтенберг,
это они, утонченностью всех художественных средств, впервые смогли придать самобытной австрийской культуре европейское значение. Но была одна личность, более всех других, чаровавшая, искушавшая, возбуждавшая и вдохновлявшая нас. Был удивительный, единственный феномен Гуго фон Гофмансталя. В облике чуть ли не ровесника наша молодежь увидела воплощение не только своих высочайших чаяний, но и абсолютного поэтического совершенства. Гофмансталь же в самом начале своего творчества начинает заниматься театром. Первую пьесу он написал в 17 лет. Постепенно он стал сосредотачиваться на адаптации, модернизации античных произведений, писал драмы. А с 1909 года он пишет несколько либретто для опер Рихарда Штрауса.

0: Это финальная сцена из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер Рос». Совершенно особое место в творчестве Гофмансталя – это мистерия «Имя рек». Ее часто называют, даже и не переводя с немецкого, «Еттерман». Написанный в 2011 году, «Имя рек» с 1920-го исполняется каждый год. И сейчас, на открытии Зальцбургского фестиваля. Гофмансталь стал одним из основателей фестиваля вместе с Максом Рейнхардом, режиссером, одним из главных реформаторов театра, Рихардом Штраусом, а также театральным художником Альфредом Роллером и дирижером Францем Шальком. Еще раз вспомним мемуары Стефана Цвейга. Маленький, 40 тысяч жителей, город Зальцбург, который я избрал своим местожительством именно из-за его романтической отдаленности, поразительно переменился. Что не лето, он превращался в летнюю артистическую столицу не только Европы, но и всего мира. В труднейшие послевоенные годы Макс Рейнхард и Гуго фон Гофмансталь, пытаясь помочь нуждающимся актерам и музыкантам, сидевшим каждое лето без хлеба, поставили на Зальцбургской соборной площади несколько спектаклей на открытой сцене. Прежде всего, ту знаменитую пьесу «Имя рек», привлекавших поначалу только окрестных жителей. Затем предприняли оперные постановки, которые тоже от раза к разу давали все лучше, все совершеннее. В конце концов, они вызвали интерес во всем мире. Лучшие дирижеры, певцы, актеры наперебой оспаривали честь приехать сюда, привлеченные возможностью продемонстрировать свое искусство перед международной, а не только отечественной аудиторией. Зальцбург стал вдруг всемирным центром паломничества. Это были как бы Олимпийские игры современного искусства, на которых все нации стремились показать свои лучшие достижения. О том, что такое «Имя рек», как он возник и как он исполняется сегодня, говорила Марина Давыдова в одном из мартовских выпусков «Закати сцену». Вы можете переслушать этот эпизод, ссылка на него в описании нынешнего. Пьесы Гуго фон Гофмансталя довольно быстро появились на российской сцене. Например, Всеволод Мейерхольд ставил Гофмансталя несколько раз в годы перед Первой мировой. Естественно, его много переводили. Это делали Юрзас Балтрушайтис, Михаил Кузьмин, Ольга Чумина, Алексей Римезов, Татьяна Щепкина-Куперник. Та книга, которую я увидел, готовясь к этому выпуску, это сделанное издательством «Арипол Классик» переиздание сборника 1906 года. Эти пять пьес – «Смерть Тициана», «Безумица смерть», «Женщина в окне», «Свадьба за беды», «Авантюрист и певица» – были переведены Сергеем Орловским. После имени Орловского на выходных данных книги в скобках указано С.Н. Шиль. К сожалению, без какого бы то ни было комментария. А его там очень не хватает. Сергей Орловский был плодовитым автором. Переводил Гофмансталя, не только еще, Новолиса, Метерлинка, Рильке, Данте Габриэля Россетти, Верлена, многих других. Кроме того, он написал много детских книг. Но никакого Сергея Орловского никогда не было. Все эти книги, стихи и пьесы были написаны и переведены Софьей Николаевной Шиль. Шиль сделала очень многое. Была поэтессой, переводила, писала для детей, писала пьесы, оставила интересные мемуары. Она собирала фольклор, преподавала, переписывала с Рильке. Но ни одной строчки переводов и прозы Шиль не опубликовала под собственным именем. Очевидно, что мужской псевдоним был лучше пропуском мира литературы, чем женское имя. И вот тут в нашем книжном выпуске и возникает та самая рифма, о которой я говорил в самом начале. Потому что еще одна книга, связанная с именем Гуго фон Гофмансталя, эта книга издана совсем недавно, в прошлом году, новым литературным обозрением, называется «Между эмансипацией и консервативной революцией. Женщины в театральных проектах Гуго фон Гофмансталя». Эту книгу написала известная исследовательница театра Наталья Якубова. Я думаю, многие знают ее предыдущую книгу, опубликованную 10 лет назад тем же НЛО, которая называлась «Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и в России 1990-2010 годы». Время Гуго фон Гофмансталя – эпоха не только политических реформ и художественных новаций. Это еще и время эмансипации. Якубова пишет.
1: Гофмансталь всегда ставил себе целью не просто произвести литературный продукт и даже не просто основу для театрального произведения, но мыслил себя инициатором важных культурных проектов, в том числе меняющих судьбы людей, которые будут исполнять эти произведения на сцене.
0: Книга «Между эмансипацией и консервативной эволюцией» интерпретирует творчество Гофмансталя как перформативный сценарий культурных изменений, связанных с переопределением гендерных ролей. Австрийские исполнительницы начала XX века переосмысливали конструкции женственности как в жизни, так и в искусстве, а одновременно пьесы Гофмансталя создавали новые рамки того, как женственность, освобожденная женственность, должна была быть понята обществом, обществом, которое, несмотря ни на что, оставалось преимущественно патриархальным. Здесь театроведение встречается с гендерной теорией. Точнее, эта книга, это исследование – способ приложить гендерную перспективу к реформе европейского театра начала XX века, того самого перехода от актерского театра к режиссерскому. Естественно, новые гендерные модели, как в жизни, так и на сцене, стали постепенно появляться раньше, рубежа XIX и XX веков. И совсем недавно мы говорили об этом на примере оперетты, точнее, на примере восприятия оперетты Фенбаха и их исполнительниц в России последней трети XIX века. Ссылку на эпизод «Шнейдер-Гандон» вы найдете в описании этого выпуска. Гуго фон Гофмансталь не застал всех результатов ни театральной революции первой трети XX века, ни всех политических последствий венской интеллектуальной жизни начала столетия. Судьба завсегдатаев венских кафе сложилась очень по-разному. После того, как Адольф Гитлер стал канцлером Германии, Рихард Штраус в том же 1933 году стал главой Имперской музыкальной палаты, главного музыкально-пропагандистского органа нацистской Германии. Впрочем, через 2 года Штрауса сняли с этой должности, когда он отказался убрать с афиши своей новой оперы «Молчаливая женщина» имя либреттиста. Либреттист был евреем, а кроме того, давним другом Штрауса. Это был Стефан Цвейг. Цвейг и его жена Лотта покончили самоубийством в эмиграции в Бразилии в 1942 году. Гуго фон Гофмансталь не дожил до этого времени. Он умер в 1929-м, в самых трагических обстоятельствах, от инсульта через 2 дня после самоубийства своего сына. С вами был Михаил Калужский, подкаст «Закати сцену». Мы встретимся через неделю.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме.
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Вить.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос. Как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается, на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? И говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то.
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
5: Привет!
1: Как дела?
5: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, Какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно, ты сказал, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются. И такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот. Но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям чтобы пойти в гости. Ну, почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
3: Итальянцы вот тоже так делают.
5: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время, как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы, и это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
4: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым, а теперь, знаешь, с чаем.
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь, с чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
4: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хожу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где я родилась, а во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
5: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
5: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
5: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
5: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
1: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками очень часто на любой вопрос, ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
3: Мне вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
5: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями, поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которой она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
7: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот. Но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
7: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
7: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Вот. И... Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
7: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей, но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам, и тогда сразу находится о чем поговорить.
7: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс!
7: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе, но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно. То есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки, где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
7: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
7: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
7: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
7: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: «Господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится».
8: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться? И как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
1: Привет!
9: Мне, если честно, не верится вообще.
1: Мне так радостно тебя видеть, ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
9: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
1: Это было бы очень интересно.
9: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает. И мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
1: Господи, я мечтаю о таком друге, ты очень классный друг.
9: Спасибо.
3: Совет номер два.
9: Совет номер два. Есть люди, которым... недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
1: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
9: Ничего себе.
1: Да.
9: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
1: Ты уже так делала?
9: Нет, у меня так подруга делала.
1: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
9: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
1: Или фильм, смотреть вместе сериал.
9: О, да.
1: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
1: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
1: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Но, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
1: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
1: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них — это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
1: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба — это процесс. То есть дружба — это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
1: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: Back to differ, как говорится.
9: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
1: Это очень ценное качество.
9: Интересно, да.
1: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
9: Конечно, да.
1: Класс, это очень круто.
9: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
1: Вы знаете, еще ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
9: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
1: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли. Она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать. И говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю. Мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла. И ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
1: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
9: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты это дальше переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
10: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
9: Да.
3: Ну да.
10: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
9: Ничего себе.
10: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
10: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
10: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может быть, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
10: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
9: Спасибо, спасибо, пока.
10: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
10: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
10: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
10: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
11: Спасибо, тетя Монеточка.
10: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
10: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
12: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна, и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка — это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals,
0: that switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of it.
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще?
5: Why do the cells do that? Well, I
6: Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть...
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Двадцать первого августа 1911 года французский художник Луи Беру, известный в Париже тем, что он писал на продажу копии знаменитых картин, пришел в Лувр, где случайно обнаружил, что Мона Лиза Леонардо да Винчи, которую он собирался копировать, исчезла со своего места. Нерасторопной в те времена охране понадобилось несколько часов, чтобы констатировать очевидное: Мона Лиза украдена. Париж был переведен на осадное положение. Лувр не работал целую неделю, французские полицейские осматривали подвалы и чердаки, границы страны закрыли. Пограничники обыскивали каждый поезд, каждый корабль, покидавший Францию. За картину назначили награду в 25 тысяч франков. На эти деньги в то время можно было бы купить себе несколько килограммов чистого золота. Через две недели расследования первый подозреваемый по этому делу был наконец-то арестован. Им оказался польский эмигрант Вильгельм Альберт Владимир Аполлинарий Вонш Костровицкий, друг Пабло Пикассо и Анри Руссо, более известный в Париже как французский поэт Гийом Аполлинер. С вами литературно-криминальный канал Армена Федор. Вы слушаете нас на CastBox и Spotify, в Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Однако те из вас, кто смотрит нас на канале в Ютубе, могли заметить, что в этом выпуске пропало изображение. Дело в том, что спустя целый год после нашего первого выпуска Федор наконец-то посмотрел определение слова «подкаст», после чего исчез вместе с камерой в неизвестном направлении. Возможно, это явление временное, возможно, постоянное, но так как ничего более постоянного, чем временное, не существует, то не все ли равно? Тем более, что все прочее остается неизменным. Меня зовут Армен Захарян, и сегодня мы говорим о человеке, который дружил с Пикассо и открыл миру маркиза де Сада, которого власти обвиняли в похищении Моны Лизы, а коллеги называли похитителем небесного огня. Человеке, который подарил сюрреалистам их имя и оставил после себя один из лучших поэтических сборников 20 века. Речь пойдет о французском поэте Гийоме Аполлинере и его алкоголях. Конечно, к краже Моны Лизы Аполлинер не имел никакого отношения. На него вышли через их общего с Пикассо знакомого авантюриста, который за несколько лет до этого продал великому кубисту несколько украденных из Лувра иберийских статуэток. Аполлинер провел под стражей 5 дней. После этого состоялось уморительное судебное заседание, которое в тот момент его участникам, пожалуй, не показалось забавным. Дело в том, что и Пикассо, и Аполлинер были страшно напуганы. Аполлинер, потому что боялся, что его вышлют, он ведь не был гражданином Франции, а Пикассо, что всплывет афера с иберийскими статуэтками. В итоге на допросах оба плакали, а в суде Пикассо внезапно отказался от всех своих показаний и, посмотрев на Аполлинера, с которым они выпивали в парижских кабаках последние 7 лет, с возмущением в голосе воскликнул: «Я в первый раз вижу этого человека». В итоге обоих отпустили. Позже Аполлинер скажет: «Я ведь оказался единственным, кто был арестован в Париже в связи с кражей Моны Лизы. Тогда я понял смысл анекдота о человеке, который сказал: „Если бы меня обвинили в похищении колоколов собора Парижской Богоматери, то первой моей мыслью было бы бежать“». Любопытно, что единственное официальное обвинение, предъявленное Аполлинеру, касалось преступления, к которому он не имел никакого отношения. А ведь это был человек, умевший приступать границы. С него начинаются, пусть иногда формально, как минимум 3 культурных явления, оказавших огромное влияние на искусство 20 века. Это именно он открыл миру книги маркиза де Сада, назвав его самым свободным духом, который когда-либо существовал. До Аполлинера де Сад был практически никому не известен, а его труды пылились в Национальной библиотеке Франции. Именно Аполлинер впервые использовал в своих литературных изысканиях термин «сюрреализм». Когда человек захотел имитировать шаги, он создал колесо, которое не походило на ногу. «Он занимался сюрреализмом, сам того не зная», – писал Аполлинер. Позже Андре Бретон и Ван Голь будут спорить, кто же из них придумал этот термин, однако Аполлинер без каких-либо претензий на первенство, опередил обоих. Наконец, именно Аполлинер стал человеком, который ввел моду на графические стихи в среде европейского литературного авангарда своего времени, впервые назвал их каллиграммами и выпустил целый сборник стихов, написанных в форме галстука или фонтана. Словом, Аполлинер определенно был виновен в целом ряде преступлений против старых форм искусства, отживших свой XIX век. И прежде всего в том, что любые проявления искусства современного, которые встречали осуждение и сопротивление публики, получали его горячую поддержку – от фавизма до орфизма. Кстати, еще один термин, введенный Аполлинером. Все художники-авангардисты начала XX века были до известной степени революционерами, разрушителями. Эти качества не были чужды и Аполлинеру, какое-то время он даже увлекался анархизмом. Однако созидательное начало всегда превалировало в нем над деструктивным. Его современник, еще один прославленный авангардист, футурист Томмазо Маринетти, писал: «Мы футуристы, нам стукнет 40, и тогда молодые и сильные пусть выбросят нас на свалку, как ненужную рухлядь». Искусство не может быть ничем иным, кроме как насилием, жестокостью и несправедливостью. В результате Маринетти вот с этой тягой к яростному разрушению всего старого прожил почти в два раза дольше Аполлинера, влюбился в фашистскую идеологию, стал почитателем Бенито Муссолини и даже был в 65 ранен под Сталинградом, где воевал в составе итальянского экспедиционного корпуса. Весьма симптоматичный путь для авангардиста-радикала. Для Аполлинера же, напротив, искусство было прежде всего созиданием. Он говорил: «Поэзия и созидание – это одно и то же. Только тот человек может быть назван поэтом, кто изобретает, кто создает». Доживя Аполлинер до темных веков Гитлера и Муссолини в Европе, он никогда не стал бы ими восхищаться. У него был слишком хороший вкус. Пожалуй, лучшее воплощение этого вкуса – сборник стихов «Алкоголи», где сошлись вместе все те качества, которые делают поэтическую оптику Аполлинера уникальной. Во-первых, это колоссальное разнообразие и универсализм, богатство форм, сюжетов и настроений. Читатель «Алкоголей» может даже усомниться в том, что все стихи сборника принадлежат одному автору, и задаться вопросом, а не являются ли алкоголи антологией поэзии начала XX века. Настолько сильно стихи здесь отличаются друг от друга. Собственно, это будет очень правильный вопрос. Алкоголи – это действительно антология. Антология всех гийомов-аполлинеров, представленная их лучшими стихами. Один из критиков очень точно назвал алкоголи перекрестком. Не сборником, но точкой сборки. Не собранием стихотворений, но местом, откуда в разные стороны расходятся те литературные дороги, которыми на протяжении своей жизни проходил Аполлинер. Можно свернуть с этого перекрестка на восток и пойти по Рю д'Амстердам, протиснуться в бар через узкую деревянную дверь и впервые встретить сидящего там за стойкой черноглазого и черноволосого испанца, будущего друга Пабло Пикассо, в окружении его знаменитых акробатов с трубкой и обезьяной, с собакой и на шаре. Акробаты – это люди пограничья, странствующие циркачи, которые живут между бродяжничеством и оседлой жизнью, заглядывая в оба этих мира, но не принадлежа ни одному из них. Их всегда встречаешь на перекрестке, в баре или рядом с Пикассо. Как все пограничные явления, они становятся важной вехой в осмыслении художником своего места среди людей. И глядя на акробатов Пикассо, Аполлинер напишет своих. «Вдоль по равнине, мимо садов, минуя кров постоялых дворов, по нищим селениям с зари до заката идут бродячие акробаты. К ним детвора пристает на ходу, за ними она бредет, как в бреду, и каждая ветка подносит плодом за их работу, политую потом. Обручи вертят, гири несут, бьют барабан, созывая люд». Можно с перекрестка алкоголей свернуть в другую сторону, на север, и пойти в направлении прокопченного дворца короля Пантагрюэля, сына Гаргантюа, где за огромными дубовыми столами вершится раблезианское пиршество. В столовой не вздохнуть. Нещадное зловонье, объедки сальных туш, прожаренных в печи. Король сегодня сыт от 2 яиц в бульоне. Из 20 супов у 3 был цвет мочи. Но у Аполлинера чревоугодие живота не ограничивается эстетикой отвратительного. Оно перетекает в чревоугодие мысли. И брожение в желудке – только метафора брожения в голове. Потом мясную снеть втащили поварята, филе из мыслей, сгнивших у меня в мозгу, ломти бесплодных грез, являвшихся когда-то, дела минувших дней в подпорченном рагу. Если же с этого перекрестка пойти на запад, то, увязая по щиколотку в грязи, попадешь на развилку, типичную для сельского пейзажа. Тогда либо возьмешь севернее и по грязной разбитой дороге дойдешь до окрестности Ионвиля, где кривоногие, коренастые крестьяне все никак не могут найти выход с сельскохозяйственной выставки, либо южнее, и через туманную слякоть лесов Рамбуе выйдешь к городку Комбре, где во всех домах отряхивают одежду от назойливых насекомых и готовятся к зиме. Сквозь туман пробираются, месят осеннюю грязь, клоченогий крестьянин и бык, и не видно в тумане, как деревни дрожат на ветру, боязливо скривясь, и печальную песню тихонько мурлычет крестьянин, стародавнюю песню о перстне, о верной любви, о разлуке, о сердце разбитом, о черной измене. Осень, осень, ты лето убила, и лето в крови, и маячит в осеннем тумане две серые тени. Наконец, можно отправиться на юг. Но этот путь чреват погружением в омут памяти, встречей со своим прошлым. Потому что пока юг манит, север за спиной заставляет оглядываться. Я нашел в себе мужество, чтобы глянуться назад. Трупы прожитых дней устилают мой путь. Я хочу их оплакать. Вот они дотлевают внутри итальянских церквей или в рощах лимонных деревьев, зацветающих и плодоносящих. Собственно, все эти фрагменты демонстрируют универсализм Аполлинера и невозможность отнести его к какой-либо одной школе. Аполлинер был поэтом авангарда, в самом прямом смысле этого слова, постоянно находясь на передовой литературного эксперимента, подобно странствующему школяру Средневековья, переходя от направления к направлению, от школы к школе. Он наследует Бодлеру и Рембо, пишет не под влиянием, но увлекаясь, то символизмом и романтизмом, то модернизмом и сюрреализмом, то итальянским футуризмом и немецким экспрессионизмом. Но на первом месте для Аполлинера всегда акт творчества. Он над любыми измами. Аполлинер очень точно сформулирует это в своем предсмертном манифесте «Новый дух и поэты». Новый дух не нападает ни на одну из существующих школ. Однако сам он хочет быть не школой, а потоком, который охватил бы все школы. Аполлинер полностью освобождается от рамок. Он не готов принимать ограничений, и отсюда эта завораживающая внутренняя свобода в его стихах. Он позволяет себе быть немного символистом, немного модернистом, немного даже романтиком, просто потому что он выбирает быть поэтом. Поэтом par excellence, поэтом как таковым. Более того, сама эпоха оказывается на его стороне. Кино и фотография становятся новыми средствами фиксации реальности, ее документирования, а значит поэзия может сбросить с себя эти задачи и заниматься чистой эстетикой. Аполлинер провозглашает эпоху небывалой прежде свободы поэта, и он сам становится первым, кто вкушает от полноты этой свободы. Вот так и складывается этот перекресток алкоголей. Перекресток, откуда расходятся разные пути аполлинеровской лирики, из которых он не выбирает какой-то один, но идет всеми сразу. Однако перекресток – это ведь не только место, в котором дороги расходятся, это еще и точка, в которой они встречаются, собираются в единое целое. Что приводит нас ко второму уникальному свойству алкоголей – их целостности. Алкоголь – это перекресток, где встречаются реальность и фантазия, миф и гротеск, меланхолия и страсть. Но парадокс этого сборника в том, что они не распадаются на фрагменты, не противоречат друг другу, но наоборот, складываются в то, что одни критики назвали «единой поэмой о страшной обжигающей жизни», а другие – целостностью, слагаемые которой – любовь, страдания и воспоминания. И действительно, Аполлинер работает над алкоголями как над единым произведением. Большая часть стихотворений, вошедших в этот сборник, уже была опубликована ранее, но включая их в алкоголе, Аполлинер вносит правки, добавления и изменения, чтобы, подтачивая отдельные детали, сделать целое более монолитным. Это хорошо видно на примере того пути, который проходит название сборника – от более конкретного к более общему. Сначала Аполлинер хочет назвать его «Ветер Рейна». Но в этом названии фигурирует точная географическая привязка. Тогда он думает над названием «Республиканский год». Но здесь уже встречается отсылка к определенному времени. Аполлинер продолжает двигаться в сторону абстракции и рождается, простите мне мой французский, «Eau de vie» – «Вода жизни» – крепкий алкогольный напиток. Это действительно достаточно универсальное название, потому что буквально его никогда не переводят, оно всегда приспосабливается к тому языку, на котором его встречаешь. На русский язык французское «eau de vie», как правило, переводят как «водка», на английский как «бренди», а на сербский как «ракия». Однако Аполлинер не останавливается и здесь, делая еще один шаг в сторону универсализации названия своего сборника. Так рождаются алкоголи. Это очень символичная последовательность, в которой он сначала отказывается от места, потом от времени, а потом и от национальной идентичности. И ведь это ровно то, что происходит в текстах алкоголей. В них упразднены границы времени, и прошлое, полное воспоминаний и свидетельств, личных и исторических, беспрепятственно проникает в настоящее. Границы пространства столь же условны. Свернув в Парижский переулок, оказываешься на Амстердамском канале, воды которого выносят тебя к берегу Рейна, впадающего в Сену под Парижским мостом Мирабо. Наконец, и национальные границы становятся условностью. Французский язык Аполлинера поглощает и переваривает все прочие. А Париж алкоголей – это не столица Франции, это столица мира. Словом, для представления этого целого и его единой композиции название «алкоголи» подходит как нельзя лучше. Что, если не алкоголи, стирает границы во времени и пространстве, позволяет свободно говорить на любом языке и чувствовать свою принадлежность к целому миру и всему человечеству? И что, если не алкоголи, объединяет те смысловые ниточки, которые сплетает вместе Аполлинер – любовь, страдания и воспоминания? Наконец, последний аспект, который создает единое пространство алкоголей, сшивает дороги этого перекрестка. Это взаимные отражения. Аполлинер не располагает свои произведения в сборнике тематически или хронологически, наоборот. Он сталкивает между собой различные стили, эпохи, темы и формы, чтобы они звучали друг в друге. Венцом этого приема оказываются два созвучных друг другу стихотворения «Зона» и «Ван де Мьер», которые умышленно разнесены Аполлинером в противоположные стороны сборника. Первое открывает алкоголи, второй закрывает их. При этом они связаны общим героем, общей темой, даже общим маршрутом, и там, где заканчивается «Зона», начинается «Ван де Мьер». А потому они стремятся друг к другу, и они как бы стягивают весь сборник с двух сторон. Очаровательная деталь этой конструкции еще и в том, что «Зона» — первое стихотворение сборника — оказывается последним, если выстроить их в алфавитном порядке. А «Ван де Мьер» — первый месяц французской революции — Аполлинер делает последним стихотворением в сборнике. Таким образом, он полностью замыкает кольцевую структуру алкоголей, где не остается ни конца, ни начала, ни входа, ни выхода, ни времени, ни пространства, только сомкнутый круг поэзии и ее оракул Аполлинер, который, замыкаясь в этом кругу, обретает бессмертие. В прекрасном пламени горю я, не сгорая. Я вездесущ, и верующих круг в костер швыряет вновь и вновь меня, а расчлененные тела пылают рядом. Ах, уберите же скелеты от огня! Меня так много, я неиссякаем, и пищей пламени могу служить века. Наконец, третья грань, которая формирует уникальную оптику Аполлинера, это потрясающая языковая и семантическая насыщенность, плотность его поэзии. Во многом она достигается за счет того, что Аполлинер в какой-то момент отказывается от пунктуации в своих стихах. Во всем сборнике «Алкоголей» нет ни одной запятой, ни одной точки, ни восклицательных или вопросительных знаков, ничего. Аполлинер устраняет их за ненадобностью примерно в то же время, когда русский писатель Ремезов скажет: «Точки и запятые – ненужная пестрить, необходимая для тупоголовых». Аполлинер отказывается расставлять и навязывать читателю акценты. Есть просто поток текста в замкнутом круге сборника. И такой подход сразу мультиплицирует количество возможных прочтений. У этого достоинства есть, к сожалению, и обратная сторона. Такой текст становится более сложным для перевода, потому что сохранить многозначность одного языка, переводя его на другой, не всегда получается, и зачастую переводчик просто выбирает какое-то одно из возможных прочтений. Поэтому Аполлинер – это тот автор, которого очень интересно читать в разных переводах и сравнивать их с оригиналом. Помимо этого стилистического приема, Аполлинер использует множество заимствований, цитирований и отсылок, которые предельно уплотняют смысловую ткань текста. Конечно, это происходит далеко не во всех стихотворениях. Помните, «Алкоголи» — это перекресток, там есть тоскливые осенние пейзажи, сплетение рук и лирические монологи. «Под мостом Мирабо тихо катится сено и уносит любовь. Лишь одно неизменно, вслед за горем веселье идет непременно. И в ладони ладонь мы замрем над волнами, и под мост наших рук будут плыть перед нами равнодушные волны, мерцая огнями». Но рядом с этими стихами смелые модернистские эксперименты, такие как «Зона» и «Ван де Мьер», которые заслуживают особого разговора, в которых Аполлинер местами не уступает в сложности главному поэту-интеллектуалу поколения Томасу Стернзу Элиоту. В «Зоне» насчитывают более десятка только библейских аллюзий, не считая отсылок к античным мифам и легендам, к фольклору Китая, Арабского Востока и так далее. «Зона» — это как раз пример того, насколько проницаема у Аполлинера граница между прошлым и настоящим, между историей и повседневностью. Ведь в какой-то момент в «Зоне» кажется, что Аполлинер просто создает ироничную городскую зарисовку из своей жизни. В Париже ты под следствием один, сидишь в тюрьме, как жалкий вор картин. Ты ездил, видел свет, успех и горе знал, как в 20, в 30 лет ты от любви страдал. Ты в грязном баре перед стойкою немытой пьешь кофе за 2 су с каким-то горемыкой». Имеется в виду, по всей видимости, Пикассо. Но эта картина пьяной рутины постоянно разрезается, как ножом, острым чувством страдания, поисками смысла и веры. Веры, от которой осталась только привычка к обряду, а вот содержание куда-то запропастилось, и внутри образовалось огромное ничто, которое необходимо чем-то заполнить. Но только время уже не то. Все боги умерли, остались лишь идолы. Ты в прошлом веке мог в монастыре укрыться. Теперь неловко нам и совестно молиться. В Атеи, шатаясь, ты бредешь по городу. Упасть, уснуть среди своих башков топорных, ты собирал их долго, год за годом. Христов в Гвинее или Океании, Христов чужих надежд и чаяний. И это богоискание Аполлинера в «Зоне» заканчивается, возможно, его самым страшным двустишием. «Прощайте, прощайте. Солнцу перерезали горло». Есть разные предположения относительно того, какое солнце он имеет в виду, но мне кажется наиболее вероятным, что это солнце – олицетворение и символическое воплощение всех богов вообще, от Ра и Гелиоса до Христа, которого в средние века ассоциировали с солнцем. И вот его, этого бога вообще, не какого-то конкретного, не конкретную религию, а бога как категорию, категорию веры и спасения, убили. Солнцу перерезали горло. И с этим теперь нужно как-то жить. Вопрос в том, как. Собственно, весь текст «Алкоголей» становится поиском ответа, становится процессом богоискательства. В самом конце «Зоны», которая, напомню, открывает сборник, герой Аполлинера идет в Отей, район Парижа, где жили когда-то Мольер и Гюго, где родился Марсель Пруст. В этой точке человек и солнце прощаются и движутся далее в тексте «Алкоголей» каждой своей дорогой. иногда пересекаясь, иногда расставаясь снова, чтобы сойтись в самом конце пути. И дорога в Атей, которая начинается в первом стихотворении, а потом как будто пропадает из текста, воплощается в последнем, в «Ван де Мьере». «Ван де Мьер» — это песня о круговороте рождения и смерти. Это песня об истории и пролитой людьми крови, обращенной в вино. Аполлинер снова работает с отражениями. С одной стороны, «Ван де Мьер» — это название первого месяца французской революции, первого месяца обновленной жизни. Но с другой — это время сбора винограда, время начала осени, время увядания. «Ван де Мьер» — это момент, в котором Вакх Леонардо да Винчи, молодой и здоровый, в динамичной позе, с внимательным взглядом, встречается с Вакхом Караваджо, все еще прекрасным, но уже утомленным, с увядающими листьями в короне волос. «Ван де Мьер» — это песня о Париже, которая уподобляется королю, требующему все новых и новых подношений, безразличному к дарителям и пьяному от вина, как настоящее пьяно от избытка прошлого. Я видел, как среди лос уже хмельной Париж срывал за гроздью гроздь, и становились песней те виноградины, которых нет чудесней. Я слышал голоса Кемпера, Ванна, Ренна. Мы пред тобой, Париж! И жители, и стены, все гроздья наших чувств, их золотистый ток, мы отдаем тебе, наш ненасытный бог. Париж! Прекраснее сто крат твое вино, того, что в северных долинах взращено. Ты выпьешь по глотку до капли кровь Европы, ведь так прекрасен ты один и благороден, и лишь в тебе одном явиться может Бог. В этом месте алкоголи закольцовываются. Богоискательство, которое началось в зоне, заканчивается в «Ван де Мьере». Если Бог есть, то он воплотится в Париже. А пока он задерживается, есть лишь один его заместитель. Жрец, который может услышать эту песню и рассказать о ней. Увидеть этот жертвенный ритуал, собрать его из фрагментов голосов истории, из ягод винограда и капель человеческой крови, стать его частью. И человек этот, конечно, поэт. Единственный заместитель Бога в его отсутствие, для которого все равны. Живые и мертвые, крестьяне и римские папы, богатые и бедные, простые и знатные, все проходят через него и становятся его вдохновением. Да, горло солнца, которое было перерезано в зоне, неким заменить. Но поэт может сам стать этим горлом и выпить все миры на набережной в Атее. Все это, ставшее твоим вином чистейшим, о мой Париж, предстало предо мной. Поступки, солнечные дни, дурные сны, растительность, совокупление, вечные созвучия, движения, обожание, печаль, миры, которые напоминаем мы. Я выпил вас и жажды не избыл, но я отныне знаю вкус вселенной. Я пьян от выпитой до дна вселенной. На набережной, где я вижу, как бежит вода, и баржи спят. Париж, я горло жадное твое. Я снова жадно припаду к вселенной. Внимайте, как во мне вселенский хмель поет. Аполлинер очень хорошо знал эту жажду. Он жадно любил, жадно увлекался, жадно жил. Стремился всегда создавать, все время искать и открывать новое, удивляться. За несколько месяцев до смерти он написал: «Я часто слышу, как говорят, нет ничего нового под солнцем. Да что вы говорите? Мне недавно сделали рентген. Я видел, будучи в живых, свой собственный череп, и вы говорите, нет ничего нового. Воздух полон железными птицами, которых запустил человек, и вы говорите, нет ничего нового. Ученые открывают новые вселенные на каждом перекрестке, и вы говорите, нет ничего нового под солнцем. Возможно, это и так, но только для солнца, а не для человека». Аполлинер выпускает алкоголь в 1913-м. В следующем году он уходит на поля Первой мировой. В 16-м он ранен осколком шрапнели в голову. Ему делают трепанацию черепа. Это сработало, правда, потом говорили, что после операции он переменился, стал очень раздражительным. Через 2 года, когда Аполлинеру было 38, он заболел испанкой, смертельным гриппом, который бушевал во всем мире. В последний год жизни он выпустил сборник графических стихов «Каллиграмм» и написал в эссе «Новый дух и поэты». Поэт – это тот, кто открывает новые радости, даже если это тяжело. Через несколько месяцев Гийом Аполлинер умер 9 ноября 1918 года в Париже, за 2 дня до окончания Первой мировой войны. Ему часто бывало тяжело.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: обязательной боль.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Дерзнуть на единственно правильное решение слабо. А ведь так просто. Ставим черный прямоугольник на 2,5 колонки и полный привет. Этими словами 13 мая 1996 года открывалась рецензия Андрея Немзера на опубликованный в журнале «Знамя» роман «Чапаев и пустота». Немзер написал тогда очень талантливую, язвительно-снисходительную заметку, в которой с плохо скрываемой иронией оправдывался, мол, предложение это, вместо рецензии на Пелевина опубликовать «Черный прямоугольник», продиктовано исключительно тем, что «Чапаев и пустота» — это ведь вынужденный эквивалент молчания. Так как же на него реагировать, если не молча? Возможно, четверть века назад, когда Пелевин еще не был автором Generation P, когда этот писатель-призрак еще не застолбил свое место в истории постсоветской литературы, это предложение и было уничтожающим, мол, «Чапаев и пустота» — книга настолько вторичная, что нечего тратить на нее настоящие, живые слова. Однако сейчас то же самое предложение имеет смысл прямо противоположный. Эта книга сегодня настолько жива, что, что бы ты о ней ни сказал, все окажется вторично. А потому теперь, как и тогда, стоило бы дерзнуть на единственно правильное решение и заменить этот выпуск черным прямоугольником. Только уже не гробом, в который Чапаев и пустота положен, а пьедесталом, на котором он сияет. Прямоугольник тот же самый, но смысл другой. Чапаеву бы понравилось. Однако и я на единственно правильное не решился. С вами литературно наполняющий канал Армена Фёдор и «Фуга фа минор» Моцарта, которую кавалер ордена Октябрьской звезды Василий Иванович Чапаев предположительно играет на фортепиано в третьей главе романа «Чапаев и пустота». Мы продолжаем наше плавание по условной реке абсолютной литературы и говорим сегодня о главном дзен-буддистском романе русского постмодерна, о тексте, без которого невозможно представить русскую литературу 90-х, и его авторе, который был в те времена в своей лучшей писательской форме. «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина. Критик Андрей Немзер в своем радикальном неприятии Пелевина был далеко не одинок. Несколько позже Сергей Беляков напишет о нем очень характерную вещь. Конечно, постоянным читателем Бушкова или Донцовой Пелевин покажется Джойсом. Но остальных-то не обманешь. Я, к сожалению, сильно разочаровался в Донцовой после романа «Гнездо перелетного сфинкса», потому что никак не ожидал, что джентльмен сыска Иван Подушкин поведет себя так не по-джентльменски и позволит себе ту квазигомофобную риторику, которая там встречается. Так что «Венец безбрачия белого кролика» я даже читать не стал, несмотря на такую многообещающую аллитерацию в названии «Безбрачие белого кролика», которое определенно отсылает к Набокову. Словом, я уже не могу назвать себя постоянным читателем Донцовой, а потому Пелевин Джойсом мне уж, конечно, не кажется. И все-таки, в силу своей природной наблюдательности, я не могу не заметить кое-что, что их подозрительно объединяет. А именно, тот энтузиазм, та молодецкая удаль, с которой на них нападали современники. Право слово, когда сравниваешь то, что писали о Джойсе после публикации «Улисса» и о Пелевине за последние 20 лет, то невольно начинаешь сбиваться, где, собственно, начинается одна цитата и где заканчивается другая. Сравните, например, «Этот роман – апофеоз распада», сказанное Владимиром Новиковым о Чапаеве, и «Написать такое мог только человек, находящийся в продвинутой стадии психического распада». Это уже американский критик Ирвинг Бэббит об «Улиссе». Вторичный продукт, дурной вкус, бездарная пародия на язык Тургенева и Толстого, ну, это понятно, о Пелевине. Отпетый литературный шарлатан, писатель-кактус, наконец. Но особенно мне понравились две формулировки: роман читабельный не хуже фэнтези и автор, который вылупился из неказистого рябого яйца. Вот эта последняя о Пелевине почти дотягивает до яркости художественного образа, который использовал товарищ Радок на съезде советских писателей в 1934-м, когда он изрек бессмертное «Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая кинематографическим аппаратом через микроскоп. Вот Джойс». Однако, пока на Западном фронте Пелевина громили, на станции «Лозовая» шли бои в его поддержку и не жалели залпов из хвалебной «Тач-Анки». Роман бесподобен, с какой бы страницы вы ни начали чтение. Терпкая и своеобразная проза делает Пелевина неповторимым, а сам он, в конце концов, воплощает русский классический пострефлекторный постмодернизм, что бы это «пост» не значило. И даже целый Дмитрий Быков высвистит о победе в этом бою, написав: «Редкий читатель закроет роман Пелевина без ощущения смутного торжества, победы автора над материалом и совместной авторской читательской победы над миром, пытающимся навязать свои правила игры. Бой на станции «Лозовая» благополучно выигран». Правда, справедливости ради стоит отметить, что прозорливый Дмитрий Львович сразу оговаривается: даром, что станция «Лозовая» существует только в нашем сознании. Словом, вокруг Чапаева и пустоты переломано за эти годы столько копий, что хватило бы на небольшую Троянскую войну. Весьма специфическую, конечно, с той особенностью, что в конце выясняется, что никакой Трои за стенами, которые 10 лет штурмуют греки, никогда не было. Однако, будем сегодня вновь немного структуралистами и попробуем осмыслить вот это противостояние вокруг Пелевина не на уровне ярких метафор вроде «писатель-кактус» или «воплощение постмодерна», а на уровне глубинных структур. В этом смысле, как мне представляется, спор о Чапаеве и пустоте – это на самом деле, хотя Василий Иванович и учил нас, что никакого самого дела на самом деле нет, и тем не менее, на самом деле – это разговор о природе полного и пустого. И здесь уместно спросить: так кто ж ты, наконец? Роман, который своей холодной игрой создает вакуум вокруг себя? Или наоборот, книга, которая этот вакуум заполняет? Роман «Пустышка» – вторичный коллаж по мотивам советской мифологии и лихих 90-х с отпечатком дешевой эзотерики? Или роман во всех смыслах полный, предлагающий своему читателю какие-то оригинальные идеи, пусть изготовленные из вторсырья, так наоборот, ведь экологично, zero waste, так сказать. Роман, располагающий к некоему откровению, или, если использовать пелевинский образ, тот самый костер, зажженный чьим-то милосердием, возле которого ты ждешь, что придет помощь. Мне представляется, что для того, чтобы попробовать ответить на этот вопрос и склонить чашу весов священных Зевса на ту или иную сторону, нужно понять, как и из чего эта книга сделана. Ведь Чапаев и пустота – это искусный пазл. Причем его уникальная особенность заключается в том, что Пелевин собирает его в единое целое, щедро загребая фрагменты из разных коробок, складывая слово «счастье» из букв «П», «У», «С», «Т», «О», «Т» и «А». Эта эклектичность заметна уже на фабульном уровне. Действие в романе разворачивается параллельно в двух, на первый взгляд, очень далеких друг от друга пластах времени и пространства, между которыми из главы в главу переливается главный герой, поэт Петр Пустота. Пустота оказывается то в 18-м году, где он вроде как становится комиссаром советского командира Василия Ивановича Чапаева, а на деле учеником просветленного ламы, познающим различные мудрости буддизма, а то появляется в середине 90-х, где он лежит в психиатрической клинике и наблюдает за сеансами бреда своих сопалатчиков. Вообще, это ровно тот момент в истории нашего канала, когда я особенно счастлив, что творческое кредо Армена и Федора – это 10 тысяч метров над уровнем сюжета. Пересказывать содержание книг Пелевина – это как рассказывать кому-то свой сон. Тебе кажется, что всем ужасно интересно, а люди сидят и думают, когда это уже закончится. Потому что чужие сны в пересказе, они ведь невероятно утомительны. Кстати говоря, это отличный маркер того, стоит ли вам читать Пелевина. Если вы открываете Чапаева и пустоту, и у вас ощущение, что вам пересказывают чей-то тягомотный сон, то смело останавливайтесь. Я всегда повторяю, жизнь, вероятно, не столь длинна, чтобы откладывать лучшее в долгий ящик. и тратить время на книги, которые написаны не для вас. А вот если наоборот, если вы чувствуете, что этот сон вам уже когда-то снился, если вам не хочется просыпаться, если вы задумываетесь над тем, вам ли снится Пелевин, или это наоборот, вы снитесь ему, то значит, это ваша книга. Впрочем, комедия этого положения заключается в том, что и в этом случае просыпаться все равно придется. Даже пробуждаться, я бы сказал. Итак, пересказывать содержание я не буду, а вместо этого давайте попробуем внимательнее взглянуть на форму. Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, чье влияние в творчестве Пелевина очень значительно, и мы не раз сегодня его упомянем, написал еще в 40-х один очень любопытный рассказ в жанре спекулятивной фантастики под названием, простите, «Тлен Угбар Орбис Терциус». Этот рассказ представляет собой, если совсем просто, вымышленный комментарий на вымышленную книгу. Рассказчик в этой зарисовке Борхеса комментирует энциклопедию целого мира с его законами и правилами, рудниками и берегами, словом, такая энциклопедия Британика, но только мира, которого никогда не существовало. И вот в какой-то момент Борхес сообщает об этом мире одну очень любопытную подробность. Люди в нем пришли к тому, что любая книга – это все книги сразу, что существует некий единый текст, из которого эти книги и состоят. Словом, в этом мире даже понятие «плагиат» не знают, потому что авторство не всегда указывается, и все произведения считаются произведением единственного автора, вневременного и анонимного. Эту идею условности авторства, которую теоретики литературы потом активно будут развивать весь 20 век, повторяет непосредственно внутри романа и сам Пелевин. Помните, Петр Пустота как будто предвосхищает Ролана Барта, говоря: «Я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство – вещь сомнительная, и все, что требуется от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч». Что же, сам Пелевин, похоже, проделал в романе именно то, что декларирует его, с позволения сказать, лирический герой. Вот только если этот солнечный луч, он всегда один, текст как таковой, вневременной и анонимный, то форма замочных скважин всегда разная. Так что автор все-таки узнается по тому, как он этот луч преломляет. А потому давайте посмотрим на скважины, которые использует Пелевин. Во-первых, это мифология. Пелевин обращается к древнейшим пластам человеческих представлений о мире, иронически их переосмысляя. Например, Стикс – подземная река в древнегреческом царстве мертвых, через которую душу умерших перевозил паромщик Харон. Пелевин эту реку замораживает, потому что русский Стикс уж, конечно, должен замерзнуть при наших-то температурах, а души пересекают его не на пароме, но на коньках по льду. Предположение вполне допустимое, но смотрите, как оно переворачивает мифологему. Вместо скорбного транзита на пароме, где от тебя в сущности ничего не зависит, ты пассивный объект. Почти праздничная картина. Душа рассекает по замерзшей реке на коньках, становясь не пассивным наблюдателем, но активным соучастником собственного небытия. Вальгалла – небесный чертог для воинов на пенсии. У Пелевина, оказывается, населена не кленами кольчуги или ясенями битвы, скальдические кеннинги для воинов, но вепрями ларьков, то есть братками из 90-х, потому что именно так в 96-м Пелевин изобразил героя нашего времени. И так происходит в его тексте постоянно. От сокровенного сказания монголов и вымышленного эпиграфа из Чингисхана, который, кстати говоря, столь хорош, что Чингисхан, наверное, сам уже не рад, что этого никогда не говорил. «Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке?» И вплоть до мифа о вечном возвращении, который с легкой руки Пелевина превращается в миф о вечном невозвращении. Однако центральный миф, который переосмысляется в романе, это, конечно, советский миф о Чапаеве. Обратите внимание, Пелевин специально заимствует сюжет, который еще до него был многократно реплицирован и переработан. Исторически Чапаев родил книгу Фурманова. Книга Фурманова родила легендарный фильм «Братьев Васильевых». Фильм «Братьев Васильевых» – полноценный народный фольклор из тысяч анекдотов про героя Василия Ивановича Чапаева, его верного ординарца Петьку и решительную пулеметчицу Анку. Словом, именно вот этот перенасыщенный различными пластами и коннотациями, как будто все время распадающийся на фрагменты миф, Пелевин заново собирает и переосмысляет в романе. Чапаев становится мистиком и учителем. Петр – учеником, то ли поэтом, то ли сумасшедшим, а впрочем, не одно ли это и то же. Анна – самый сдержанный и изящный из всех пулеметчиц. А река Урал, в которой Чапаев, согласно советской легенде, утонул – в поток милости и счастья, условную реку абсолютной любви. Следуя ее течению, мы сплавляемся ко второй скважине, через которую Пелевин преломляет солнечные лучи своего текста. Это обширное поле идей, философских и религиозных, которые он заимствует. Посмотрите, однако, как это все причудливо преломляется в его романе. Скажем, притча про сон Джуанзы. Помните, однажды Джуанзы приснилось, что он бабочка, которая порхает над цветами. Однако, когда он проснулся, то очень удивился, что он Джуанзы, и долго не мог понять, то ли это ему приснилось, что он бабочка, то ли это бабочке снится, что она Джуанзы. Так вот, у Пелевина Джуанзы в этой притче превращается в китайского коммуниста, которого сначала поймали за саботаж, потом допросили, а потом поставили к стенке и разбудили. Примерно то же самое Пелевин проделывает со всей массой идей и учений, которые он привлекает. Например, типичный амбал-охранник возле входа в помещение признает, что никакой субстанциональной двери здесь нет, а есть только совокупность пустотных по природе элементов восприятия. Но раньше восьми отпереть эту совокупность он все равно не может. Мысль Лао Цзы о том, что ценность сосуда в его внутренней пустоте, излагает уже опустошивший несколько сосудов и изрядно направшийся японский бизнесмен в офисе в Пятихлебном переулке. Название переулка, кстати, тоже не случайно и отсылает к евангельскому сюжету о пяти хлебах, которыми Христос насытил множество народа. Сами же основы христианского учения пересказывает на полянке, закусивший грибочками, браток Колян, почитавший на досуге книжечку «Загробная жизнь» и приходящий к неутешительному выводу: «Была б душа, а мытарства найдутся». Упанишады. У Пелевина, конечно, через букву «Е». Древнеиндийские философские трактаты излагаются просторечивым казаком и возвышенное «знай разум, как колесничего, а ум воистину, как поводья» превращается у Пелевина в «у человека ум – это как у казака лошадь. Никто с этой своей лошадью совладеть не может, и поэтому она, можно сказать, у дела закусила, и не всадник теперь ей управляет, а она его куда хошь, туда и несет». И, конечно, лейтмотивом всей этой философской эклектики – диалоги Чапаева и Петьки, в одном из которых Чапаев на луковицах объясняет природу человеческого сознания, как в фильме «Братьев Васильевых» он объяснял на картофельных то, как командир действует во время боя. В другом диалоге он передает пламенный привет нашему большому другу, социопату Генри Фаусту. «Момент, Петька, это никакая не дверь в вечность. Этот момент и есть вечность». А, наконец, в третьем цитирует сутру «Сердце совершенной мудрости» и подводит этим черту под идеологическим направлением романа. «Любая форма – это пустота. Но что это значит, Петька?» «А то значит, что пустота – это любая форма». Третья и четвертая скважины, через которые Пелевин ловит солнечные лучи своего текста, это история и массовая культура. Черный барон Юнгерн, тот, который проводит Петру Пустоте экскурсию по Вальгалле, действительно существовал, пусть и в другом качестве, в роли барона фон Унгерштернберга, одного из участников гражданской войны в России. Более того, исторический барон и правда освобождал Монголию, пусть и не внутреннюю, а внешнюю, и мечтал создать орден буддийских крестоносцев, чтобы распространить тибетский буддизм через вышки 5G от Владивостока до Лиссабона. Далее. Русский поэт и художник Давид Бурлюк, который появляется в японской новелле романа, действительно связан с Японией. Он прожил там 2 года между отъездом из России и переездом в США. Орден Октябрьской звезды – причудливый симбиоз 2 существовавших орденов – Октябрьской революции и Красной звезды. А литературная кабаре-музыкальная табакерка в Москве действительно существовала, но только не в конце 1910-х, а в 20-х. Словом, при ближайшем рассмотрении оказывается, что в романе Пелевина все герои вымышлены, но зато все совпадения специальны. Что касается массовой культуры, то в Чапаеве Пелевин неоднократно использует прием, который доведет практически до совершенства в своем следующем романе «Generation P», а именно, он привлекает множество узнаваемых образов и примет своего времени, от Шварценеггера и просто Марии до малиновых пиджаков и стрелок, не тех, которые на брюках, а тех, которые забивают. Впрочем, если поколение Пи можно назвать энциклопедией новорусской жизни, то Чапаев – роман скорее вневременный, а потому новым поколениям читателей, которые выбирают уже не Пепси, а смузи, даже не обязательно понимать, почему это бывший губернатор Калифорнии летит куда-то с какой-то Марией, ведь оба они – просто коллективная визуализация. Наконец, в 5-х. И здесь мы добрались до, пожалуй, главного источника пелевинского текста. Это другие тексты. О литературных параллелях и отсылках в Чапаеве и пустоте написано так много, что, говоря об этой книге, невольно попадаешь в неловкую ситуацию. С одной стороны, повторять вещи, уже многократно сказанные, не очень интересно. Но с другой, нельзя просто так взять и не упомянуть, что в Чапаеве и пустоте заметно стилистическое влияние Набокова. Что там обнаруживаются очевидные параллели с книгами Кастанеды, а Пелевин в 90-е редактировал русские переводы Кастанеды. Что есть много общего и с «Мастером и Маргаритой». Например, действие происходит в нескольких параллельных мирах, а эпизоды в них как будто отзеркаливают друг друга. Один из главных героев – писатель, а Чапаев со товарищей уподобляется Воланду со свитой. И так далее, и так далее, тем более, что сам Пелевин однажды признался, «Мастер и Маргарита», как любой гипертекст, обладает таким качеством, что сложно написать что-то приличное, что не походило бы на «Мастера и Маргариту». Наконец, на множественность перекличек с Борхесом мы уже указывали, и еще в предисловии автор сообщает, что одним из возможных названий романа могло бы быть «Сад расходящихся петек», что отсылает к культовому рассказу Борхеса «Сад расходящихся тропок», где герой открывает книгу, но попадает в лабиринт, который есть книга, который есть лабиринт. И все тропки этого сада, совсем как в притче о всаднике, рассказанной в японской новелле пелевинского романа «Кавабатой», сходятся в одном месте. Есть, тем не менее, одна параллель, которая мне показалась особенно любопытной, в том числе потому, что замечают ее не так часто. Мне представляется, что вот эти знаменитые диалоги между Чапаевым и Петром Пустотой наследуют одному из самых важных эпизодов русской литературы – беседе Ивана Карамазова с чертом в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Посудите сами. Здесь есть все необходимые черты. Во-первых, Пустота все время слышит от Чапаева, как и Иван Карамазов слышал от черта, вещи, над которыми он сам уже однажды как будто задумывался. Он все время повторяет про себя: «Да, на это Чапаев ответит вот так. А об этом я размышлял в Петербурге». А однажды Чапаев даже отвечает вслух на реплику, которую Петр проговаривал как будто про себя. Все это создает какую-то иллюзорность, зыбкость бытия, так что ты уже перестаешь понимать, где заканчивается реальность и начинается сон. Это ровно то, что испытываешь во время разговора Ивана с чертом. Далее. Сразу после одного из таких диалогов с Чапаевым Петр встречается с Котовским, и у них происходит разговор, о чем бы вы думали? О Достоевском и природе зла. А когда барон Юнгерн водит Пустоту по Вальгалле, и тот пытается самостоятельно дойти от одного костра до другого, то он вдруг понимает, что расстояние это почти бесконечно. И здесь мы вспоминаем анекдот, который рассказывает у Достоевского черт, о том, как атеист оказывается на небесах и идет в рай, вот только расстояние, которое он должен пройти, квадриллион километров. Наконец, в качестве последнего штриха можно добавить еще и чернильницу, в которую стреляет Чапаев. Ту самую чернильницу, вероятно, которую в черты бросал Лютер и которую Достоевский в «Братьях Карамазовых» заменил на стакан чаю, потому что русский человек без чая, что немец без чернил. Вот только заметьте, что здесь самое любопытное. Как переменились роли за те 150 лет, что минули от Достоевского до Пелевина. Какой, как сказал бы один из пелевинских казаков, нынче коленкор пошел. Если у Достоевского это черт золотого века русской литературы, который всячески пытается убедить Ивана в том, что он есмь, что он существует, то Чапаев – черт постмодерна. Его задача не доказать свое существование, а опровергнуть его. Короче говоря, выражаясь словами самого Петра Пустоты, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека, и черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг. Как бы то ни было, но за всеми этими играми в отсылки и посылки не хотелось бы упустить важного. Текст у Пелевина не просто обращается к другим текстам или подражает им, нет, он состоит из других текстов. Другие тексты – это материал, которым Пелевин пишет свой роман. Чапаев расстреливает чернильницу, потому что Пелевину не нужны чернила. Все, что ему нужно, уже написано до него. Вот смотрите. Допустим, у нас есть опустевшая полянка на опушке ночного леса, на которой погас костер. Литература знает массу способов об этом рассказать. И способ Пелевина, он ничем не хуже прочих. Глядя на эту полянку, он замечает, что она ему кое-что напоминает, что она уже многократно была описана до него, и об этой полянке можно рассказать словами, которые, во-первых, ей весьма подходят, а во-вторых, которые уже содержат в себе мириады таких же полянок и не просто отсылают к чему-то, но кардинально меняют природу текста, насыщают его, уплотняют, в каждой следующей строчке рождают новую двусмысленность, а двусмысленность, как писал столь ценимый Пелевином Борхес, это богатство. И глядя на эту полянку, Пелевин описывает ее так. «Поляна была темна, пуста и безвидна, и только легкий дымок носился над угасшими углями». И в этом, конечно, читается первая глава книги «Бытия». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Но это происходит не столько потому, что Пелевину обязательно нужна здесь отсылка к Библии, хотя именно в этой главе она и выглядит наиболее органично. Сколько потому, что он поступает так постоянно, вшивая чужие тексты в свой дискурс. Это его авторский метод, и обвинять его во вторичности примерно так же странно, как обвинять завод по производству продукции из вторсырья в том, что на этом заводе используется вторсырье. Вы можете возразить, мол, как можно сравнивать творческий процесс с заводом, ведь искусство сакрально. Написал же один из критиков про Пелевина «Не касайся холодными руками того, что другими руками согрето». И я, будем откровенны, могу его понять. Я и сам солидарен с буржуазным негодованием профессора Преображенского «Нельзя ходить по персидским коврам в грязных калошах». Но, как сказал бы Василий Иванович, есть, Петька, один нюанс. А именно, ковер, даже очень искусный, может иметь хозяина. Более того, и картина, и книга, как материальный объект или объект авторского права, которое, кстати, Пелевин защищает, как ни один другой русский писатель, они тоже могут иметь хозяина. А вот язык не может. Язык не имеет хозяина, он принадлежит в равной мере и профессору Преображенскому, и Швондеру, и вместе с тем не принадлежит никому. А потому, когда Пелевин таскает кирпичи из вашего храма искусства, чтобы сложить из них свой постмодернистский дацан, кирпичи от этого не истончаются, но становятся только прочнее, закаливаются в новом измерении, проходят самое суровое испытание – испытание пустотой. Пелевин наводит на окружающий мир свой глиняный пулемет, стреляет в него из авторучки, как Петр Пустота стреляет в люстру, взбираясь на очередную сцену очередной музыкальной табакерки, разбивает чернильницу, разбивает лампу, разбивает бюст Аристотеля, словом, разбивает все, что разбиению поддается, чтобы из этих осколков собрать все то же самое, но уже другое. Совсем как в той песне, которую поют казаки на полянке.
0: Ой, это вечер, то не вечер.
2: И Петр Пустота тогда говорит: «Люблю я эту песню». На что казак удивляется, мол, «Как ты, барин, ее любить можешь, если ты ее никогда не слышал?» «Как же не слышал, — говорит Петр, — я и слова знаю». «Слова-то те же самые, — объясняет казак, — и музыка тоже, но песня другая, потому что смысл у нее —

А кто до этой поляночки-то доскачет, тот на развилку да попадет. И предстанет его внутреннему взору тот самый сад расходящихся петек, в котором и разрешается амбивалентная природа пустоты и полноты пелевинского романа. Потому что он, как тот самый стакан чая, который Иван бросает в черта, наполовину полон, наполовину пуст, а наполовину не существует вообще. В том волшебном саду налево пойдешь, коня потеряешь. А также голову, руки и ноги, строго говоря, потеряешь вообще все, честно, все, потому что поймешь, что нет ни развилки, ни коня, ни головы, и даже этого самого «нет» тоже нет. Осознаешь иллюзорность действительности и сможешь, наконец-то, о, сколько здесь у Пелевина подходящих метафор, покинуть театр, запылавший во время бездарного спектакля, выписаться из сумасшедшего дома, дать образу самораствориться в собственной природе. Словом, смело шагнешь в Урал, и он унесет тебя во внутреннюю Монголию. Можно, однако же, на этой развилке пойти и направо, во дворец постмодернизма, где внутри все занавешено зеркалами, а чтобы из него выбраться, нужно угадать, которое отражение настоящее. Но так как настоящих отражений в этом дворце по определению быть не может, то отправляющийся в эту сторону, как правило, просто бьет зеркала и разочарованно спрашивает, мол, зачем нам Пелевин, когда есть Кальвина. Наконец, если на этой развилке понесет вас прямо, а, как вы помните, ум у человека, что у казака лошадь, и сама природа этой развилки такова, что это не вы выбираете, куда она вас выведет. Так вот, если случится проехать прямо, то вы сможете поймать свою золотую удачу. Это когда Пелевин художник, по фантастически точному выражению одного из критиков, побеждает Пелевина буддиста. И особый взлет свободной мысли дает возможность увидеть красоту жизни. Это именно то, что Набоков называл эстетическим наслаждением, особым состоянием, при котором чувствуешь себя как-то, где-то, чем-то, связанным с другими формами бытия. Здесь добавим «или небытия», где искусство есть норма. И тогда увидишь красоту. Красоту текста, где небо похоже на провисший от тяжести спящего бога матрас, а заваленный снегом водитель на ипсоновского тролля. Красоту иронии, где Россия – страна восходящего солнца, потому что оно над ней так ни разу по-настоящему и не взошло до конца. Наконец, красоту этого мира, который так уж устроен, что на все вопросы здесь приходится отвечать посреди горящего дома, и тем не менее красоту, иллюзорную и ускользающую. Красоту, как сказал бы Набоков, быть может воображаемую, но именно поэтому тем более прекрасную.

0: И в завершении пара слов о наших ближайших планах. Во-первых, в июне мы надеемся закончить работу над новым выпуском в рубрике «Переводы», которая так вам полюбилась после эпизода о Селлинджере. В этот раз нас ждет сопоставление Лолиты Набокова, написанной по-английски, с Лолитой Набокова, переведенной им же на русский. Надо сказать, получается очень любопытная картина. За более точными анонсами, как всегда, вы можете следить в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Во-вторых, мы очень здорово стартовали на Патреоне, и благодаря нашим дерзновенным патронам, которые поддерживают наш канал, всего за пару месяцев достигли суммы в 2 прожиточных минимума по России. Из этого следует, что мы с Федором можем теперь как минимум жить-проживать, но чтобы нам было еще что наживать, не забывайте нажимать на ссылку, которая будет в описании к этому выпуску, и поддерживать наш канал на платформе Patreon. Пока же, с вашей помощью, разумеется, мы достигли цели, с которой было связано обещание снять выпуск про кино или сериал. Так что в ближайшие 1.5-2 месяца на канале появится эпизод, скорее всего, про молодого папу, режиссера Паоло Соррентино. Наконец, в-третьих, следующий выпуск Армена и Федора будет юбилейным, 30-м. А потому нам бы очень хотелось увидеться с вами ровно 11 июня, чтобы отметить в этот день другой юбилей. 11 июня исполнилось бы 50 лет поэту и музыканту Александру Литвинову, он же Веня Дыркин. Совершенно неизвестный гений, который в своих песнях и стихах творил с русским языком совершенно удивительные вещи. И в нашем следующем выпуске мы, я надеюсь, сможем поделиться с вами хотя бы лоскутком его беспредельной красоты. А пока это все. Меня зовут Армен Захарян.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Баснюкам, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. CC в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать, а если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вас со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 2 десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим...
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Квир-беседы на «Радио Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы, в общем. Я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: А решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как было, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но это не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
2: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам.
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плохого пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают, хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть, это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому... Я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные, не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не будем подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это ну вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все в первую очередь литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там, подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы, место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот, они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы в другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой, как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, чтобы эту книжку довольно... Я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, но я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
3: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.